0: Таким получился музыкальный рейтинг в этот раз. А что произойдет уже через неделю, мы узнаем в следующем выпуске. Топ-хит-чарт — это 30 хитов, которые чаще всего звучали на радиостанциях России и стран СНГ по версии сайта Топ-хит. С вами был Тимур Родригес. Пока-пока.
1: На 103FM Топ-хит-чарт. Топ-хит-чарт представляет
2: компания «Домино»
1: и радиостанция «Балтийский берег». Слушайте во вторник в 16 часов и в субботу в 14. Топ-хит-чарт.
3: Наш эфир подошел к концу. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим уже летать.

Дорогие края, провожаю их вверх. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: цветов тебе несу. Ведь май, он твой. Вспоминаю, как тебя назвал своей,
1: своей женой.
0: И не важно, что года летят, не надо их считать. Тем букетом молодых цветов я дал понять.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: тучею
1: не страшила вовсе нас неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист, доверясь мне вдруг,

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться.

Выходишь здесь, ну, будь здорова, привет, привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весит совет

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

Зуб дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: Да у меня все отлично. Как ты?
1: Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон забор.

Точно! Буду я влюблен. Хорошо знает он дело. У него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно, плачет.

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь куролесит на ворот событий, сжимает сердце.

последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение.

Фильм «Девочки okay. в форме поколения не вылезли в ку, а потом из-за поклёкива мы словили Луфей». Начинаю дискотеку, а пока я кричу, и клямку на ней валили. Мой нас вина, который он делает.

Вот такой винный повод на фильм эфир. А тебе повыкит. Люки вверх, пока я люк тебя.

Ai fi dat pământ став плеха фаны первый лев.

piella piel de vieron tanto, pero ni más, y es que engató.

Вначале было слово. Слово породило ритм. Ритм дал жизнь движению. Пас вдохнул движение, силу. А имя этой силе — диджей.

0: generals clashed on the battlefield of dance. From the east came MC the Spushkin, and from the west, DJ Alligator. Only the dance floor can judge them. So people, put your hands up when I say.
1: И всем привет. Это ключи трек диджея Аллигатора. Давай-давай, а с вами я, диджей Данчо, и нежное солнышко, и мы будем с вами вот это все время. Ждем ваших заказиков в личной.

Это был диджей Аллигатор. Давай, давай. Точнее, диджей Аллигатор. Классный трек. Зачетный. А я тем временем передаю микрофон тебе, нежное солнышко. И также напоминаю то, что мы сейчас на данный момент вещаем и на радио Лидер, и на радио Ночь Любви.

Я хочу колюкить. Мария болит. Девочка, припевочка.

Вот такая погода, эпифания. Девочка, припевочка. Моя блиф. А всегда впереду. Не вижу ганту. Принимай.

А у меня тем временем подготовлен трек для нежного солнышка. Нежное солнышко, принимай аромат дорогой, поэтому включаю.

0: меню.
1: Вот такой вот шикарный трек прозвучал для любимой, для нежного солнышка. А теперь я микрофон передаю тебе, нежное солнышко, и ставь какой-нибудь замечательный трек.

Какой-то клюки. Перестали на тебе. Это будет. Когда есть, любим. Муфи-пуфи.

0: себя.
1: Вот такая муфи-пуфи, миленький мой. Катаей для... Это повода для любимого моего Авитов. Я передаю тебе. Принимай.
2: А я тем временем хочу поставить музыкальный трек, который называется «Я тебя не отдам» в исполнении «Серебро». Так что слушаем.

0: Это был трек «Никогда-никогда я никому не отдам серебро». Надеюсь, нежное солнышко, тебе трек понравился этот. Скажи, как тебе этот трек. А тем временем, принимай микрофон, нежное солнышко, и скажи, как тебе этот трек.
1: Олег Локи Крафлин, просим, спасибо. А я тем временем хочу поставить трек. Ирина Дутова, «Люби меня долго», специально для тебя.

0: Скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
4: Я беременна.
3: Давай поженимся.
4: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
5: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
5: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Вот такой трек по утрам. По фотографии. Начнем эфир. Люблю мелодолика. И на Дутова. Афитав и Апендин. Далю гвилю дан. То принимай.
1: От меня тем временем готов очень классный трек, нейрокавер на песню Шатунова «Седая ночь», но он будет на английском языке. Silver Night. Принимайте, ребята.

Вот такой вот шикарный трек был. Silver Night. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательный музыкальный трек.

Я хочу купить пивну. И в тебя мифы мои питаны для тебя.

0: Вот такая погода. Песня искаль для тебя, мифа мои. Песня для тебя. А теперь песню. Гефилю Данто. Принимай.
1: Я тем временем хочу поставить песню для всех мам в исполнении Игоря Балан. Песня так и называется «Мама».

Это был Игорь Балан, мама. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.

Cookie, Finland, Paquita, Clon, Teja, Kafika.

Вот такая попадая песня. Синяя птица клён. Да я кофика. А теперь передаю гвилю Данто. Принимай.

И тем временем включу трек, который... То есть это прозвучит новиночка в исполнении X-Life Boyfriend. Песня называется «Музыка». И прозвучит эта новиночка для тебя, нежное солнышко. Принимай.

Вот такой вот замечательный трек был в исполнении X-Life. Классный исполнитель. Пишет треки о любви на расстоянии. Вот. Классный исполнитель. И у него, у самого, то же самое. Поэтому треки у него действительно классные. Поэтому за сегодня я еще одну его новинку скоро поставлю. Как скачаю, поставлю. Вот. Но это будет уже после, так скажем. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и скажи, как тебе этот трек?

Очень классный. А я хочу для тебя поставить. Это будет Света. Может, нет. Принимай. Может, да, а может, нет. Я не так сказала, великий.

Сливки, привет! Реально тебя видеть. Заказывай капавики.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть... Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Вот такая Каповики я повотаю. А мови, да, а мови нет. Каповики я света. Да я данто. А я тебе передаю тебе и встав хорошую каповикину. А я покопаю, закатаю трек и подаю тоже для тебя.
1: А я тем временем хочу поставить для вас еще один зажигательный трек в исполнении диджея Аллигатора. Doggy style. Так что принимайте. I make you woof like a dog. Woof, woof, woof, woof.

0: Ромашку. Это был трек Doggy Style в исполнении DJ Alligator. А я передаю микрофон нежному солнышку. Принимай, нежное солнышко. Я пока пошел искать классный трек, который мне заказали.
1: Руки вверх. Да твой. Да я. Да. То. Принимай мой хороший.

Вот такая поводка. Песня «Руки вверх, руки вверх».

я тем временем хочу выполнить заявочку от Снежки. Поступил у меня такой заказ. Трек называется «Не мешай». В исполнении МБА. Слушаем.

Это был трек «Не мешай» для Снежки. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и ставь какой-нибудь замечательный музыкальный трек.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда время придет.

0: Спасибо за такой
1: Реально?
0: замечательный трек. Ай. А я тем временем поставлю музыкальный трек, который называется «О боже, я опять беременна».

Это был трек «О боже, я опять беременна». Веселый такой трек. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Вот такая простая песня. Извините, то не сразу я добавляла трек, поэтому извините. Передалёк тебе, Гефей, дальше.

Вот такой вот классный трек был для диджея Кофеёк. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.

Kroki tyk. Nie polówki. Nie znaju, kto polu. Polówki nie mogę pakietać. Angliwki ja nie znaju. Поэтому принимай. Я хочу тебя на велокатрик. А кто им понравится, я не знаю.

Вот такая правда, я песня, я хочу тебя всю, да я гибель, Данто, принимай.

0: принимай.
1: А я тем временем поставлю следующий трек. Попросил его поставить Снежка. Я выполняю этот заказ. Юта, любимый мой.

Вот такой вот трек, классный прозвучал. Юта, любимый мой. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, и у нас там не так много времени осталось уже.

0: Вот такой вам не так и не так по фотографии. Да я кофе-ка. Думаю, тебе понравилось такой трек. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Дана, принимай.
1: А я тем временем хочу поприветствовать присоединившегося к нам тоже слушателя Сергея Беляева 48 и поставить для него песню от души. Белая береза, я тебя люблю, дворовая песня. Кто исполняет, не совсем помню, по-моему, Сергей Орлов ее исполняет. Именно вот в этой версии, поэтому принимай.

Это была песня «Белая береза, я тебя люблю» с душой для Сергея Беляева 48. От души решил этот трек ему поставить. А я тем временем хочу напомнить, так как у нас мало времени осталось, то что я сегодня еще появлюсь в 22:00 по Москве. Тоже на двух радиостанциях. На «Ночи любви» и на «Радио Лидер». А с вами был я, диджей Данчо и диджей Нежное Солнышко. А я передаю микрофон тебе, Нежное Солнышко. Ставь какой-нибудь замечательный трек. Скорее всего, последний ты успеешь поставить.

0: Это я? Да.
1: Ты слышишь,
0: Питер? Питер, ли ты? Да я тебя? Всем пока-пока.

Vaktiye de villat de kifo pamovkov kamu имени всем до новых встреч.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка,

меня сразила наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны. Любовь придет, как снег зимой холодной, так счастья людям не хватает иногда. Пусть полюса земные не сойдутся, а наши судьбы вместе навсегда.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновенье, а я пенею

Thank you.

Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. А пока послушаем Сергей Грищук и дуэт «Я дышу тобой».

Это были Сергей Грищук и дуэт «Гравитация. Я дышу тобой». А сейчас послушаем «Аморе мио». Будет песня «Моя мечта. Это ты».

Это была Аморе Мио и Моя мечта. Это ты. Сейчас послушаем. Группа Динамит Майами. И будет группа Next Life Ультрафиолетовая.

Это была группа Next Life Ультрафиолетово и Грот Майами. А сейчас послушаем Сергей Быстров «Вернись». И еще будет Руслан Алехно «Самая» и певица Инна Амасенко.

Это была певица Инна Амазинг и еще были Лехна Самая и Сергей Быстров «Вернись». А сейчас послушаем АИ 306 «Невозможно тебя не любить» и будет «Глуха». И еще послушаем блокбастер. И Оленька, шепчешь мое имя.

0: Вот у ней такое, да, есть.
1: Это был АИМ 306. Невозможно тебя не любить. Группа Ахам и группа Блокбастер. И Оленька, шепчешь мое имя. А сейчас послушаем, скажи мне мир. И еще будут Анна Немченко с полностью. И песня «Море». И ты.
2: Мама, а каким будет завтра мир?

Это была песня «Море и ты», и еще были Анна Немченко, «Танцпол везде» и «Скажи мне мир». А сейчас «Золотое сердце» и будет дуэт «Грамм». «Любовь сильнее всегда». И еще послушаем «Айгор, летим вдвоем».

это был имитация, любовь сильнее всегда. Да, Айгор, им вдвоем. А если есть заказ от Олегона из чата у камина? И будет Татьяна Буланова. Скажи мне правду, атаман.

Это был заказ из чата у камина от Олегона. И была точно вас. Скажи мне правду, атаман. А сейчас послушаем. Сергей Быстров. Ты, только ты. И будет Алексей VII. Я нарисую тебя. И еще послушаем Арсен Алиев. У любви есть тоже блеф.

твоих коротких стихах. Я нарю тебя такой, как

Это были Сергей Быстров, «Ты, только ты», Алексей VII, «Я навсегда», и был Арсен Алиев. У любви есть тоже блеф. А сейчас послушаем Сергей Завьялов и Любовь Попова «Со мной до конца». И будут соулки «Осторожно, это любовь». И группа «Спутник Проджект», «А ты крутая».

Это была группа «Спутник Проджект». Ты крутая. И был Сол. Осторожно. Это «Любовь». И были Сергей Завьялов и Любовь Попова. Со мной до конца. А сейчас послушаем Белл. Мистика. Группа «Чернильное небо».

Это была «Седая ночь». А сейчас послушаем «А Самуэль, ты

Это Эль, ты, а с вами была Джей Эвелина. И встречаем Танюшу и пожелаем ей легкого эфира.

0: мальчишки и девчонки.
1: Чего мы хотим?
2: Танечка, Танечка.
3: Здравствуйте.
4: Всем огромный-огромный привет. У нас с вами сегодня понедельник, 25 мая. И, как обычно по понедельникам, у нас с вами сегодня новинки прошедшей недели. Напомню, что трансляцию я веду с Megamix Music Radio. И сегодня нас слушают... Сейчас я вам по списочку. Так, Megamix Music Radio, Радио Музыкальный Рай, Вибарс, Параллельный Мир, Радио Лидер, Радио Эйфория, Чистый Кайф и Ночь Любви. Вот так нас как бы немного, ну и как бы нам хватает. Так, ну и начинаем. А, еще хотела напомнить, да, для тех, кто подзабыл, а может, кто вообще не знал, что заказы я сегодня не принимаю, потому что нам их просто будет некогда озвучивать, эти заказы. Потому что новинок сегодня не то чтобы много, но они есть. И хватит даже, я так думаю, что их даже будет больше. Какие-то я не смогу, не успею озвучить. На 2 часа. 36 новинок. Ну, я так думаю, что какие-то даже не успею озвучить. Так, ну что ж, двигаемся с вами по новинкам. Первая новинка у нас будет от группы «3 январь». И называется она «Грустить не надо».

Так, следующая новинка в нашем списке будет. Вот опять эти неуподобоваримые никнеймы. Сейчас я попробую их озвучить. Алекс Хоффман и Герман Гераскин. О, вроде как выговорила. Так, и новинка называется «Яхта, парус, Ялта, август». Как раз в преддверии отпусков.

Так, следующая новинка у нас на очереди. Арсеньева. Да, правильно, вроде я прочитала. Пишет, потому что английскими буковками. Попробуй пойми, что там в итоге. Так, новинка называется «Не такая».

Так, и следующая новинка у нас на очереди. Это будет тоже дуэт. Дарья Бис и ЛХЕ. Вроде так это тут написано. Новинка называется «Чтобы полегчало».

Так, ну что ж, после такой депрессивной новинки я хотела бы включить новинку от группы «Ленинград». Добросовестно прослушала ее от начала и до конца. Не ожидала, даже вот не ожидала. Я до последнего ждала подвоха. Нету в этой песне ни слова мата. Так что слушаем новинку от группы «Ленинград». Называется она «Напиши».

Да, неожиданно от группы «Ленинград». Там, кстати, в паблике, где я взяла эту новинку, комментарии, конечно, были еще те. Написано было что-то типа «Шнур у нас начал опопсятиваться». У него стали теперь попсовые треки. В общем, изюминка «Видимата» у него исчезла. Ну, может быть, не совсем, но пока это так. Так, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет Дениза, и песня называется «Передай привет».

Так, ну мы двигаемся с вами далее. Следом у нас будет тоже очень интересный проект. Это диджей Соловей, и новинка называется «Дружина царя». Слушаем.

Так, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет тоже интересный проект. Это Филатов и Карас. И называется новинка «Среди счастливых людей».

Так, ну здесь, насколько я могла услышать, тема взята у кого-то из западных диджеев, трансовых, чуть ли не даже Авичи. Я даже не помню, у кого я это слышала. Не буду сейчас врать, сейчас точно не скажу. Ну, нас любят, да. Да, хоть чуть-чуть, как говорится, с работы хоть что-нибудь, да, здесь вот то же самое. Так, двигаемся с вами далее. Следующая новинка у нас будет Ховос. Вот такой вот ник у товарища. Песня называется «Дежавю».

Нравятся мне такие песни, да? Ай-ля-ля-ля, наступила на те же грабли. Эй-эй! Так, ладно, двигаемся с вами далее. Далее у нас будет Лина Нокс, и песня называется «Приходи».

Так, ну я приветствую уже тех, кто с нами в чатах радио, куда ведет трансляцию Megamix Music Radio. И с удовольствием приветствую тех, кто к нам только присоединяется. Всем огромный привет. А мы с вами сегодня слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка будет от Любимов Sound. Песня называется «Рыбалка».

Да, вот так тоже частенько ходят на рыбалку. Главное, удочки не забыть. Так, ну и следующая новинка у нас будет тоже дуэт Лок Док и Лилая. И песня называется «Гроза».

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Так, а у нас на очереди следующая новинка. Это будет дуэт Мавик и Лолита. И песня называется «Журналистка».

Следующая новинка у нас на очереди будет от Макса Лоренса и называется «Насколько стоит твоя любовь?».

Ну, а я еще раз приветствую всех, кто к нам присоединяется. Всем огромный-огромный привет. Следующая новинка у нас по списку будет от исполнительницы партии Занна. И называется она «Я просто вода».

Следующая новинка в нашем списке будет Шамо, если я правильно прочитала. И новинка называется «Аромат».

Двигаемся далее по списку новинок. И следующая новинка у нас будет исполнитель Тиму. И песня называется «Дождь».

0: Ну и следующая новинка у нас будет от Венеры, и называется она «Другая жизнь».
1: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

рождения одинаков приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Так, следующая новинка у нас будет от Артема Ганжи, и называется она «Лето манит».

Так, далее в нашем списке будет Бьянка с песней «Пацаны вообще-то ребята». Вот чтоб вы все знали, что пацаны вообще-то ребята.

0: Итак, мы с вами прослушали новинку от королевы русского R&B, Бьянки. Так, и следом у нас новинка будет от группы «Вирус» и к него нового альбома, который называется, по-моему, альбом 13 он называется. И новинка называется «Не пиши мне ночью».
1: Перезвоните позже.

0: еще мне ночью. Я тебя заблочила.
1: Так, а мы продолжаем с вами двигаться далее по новинкам прошедшей недели. И далее у нас будет новинка от дуэта Вячеслава Макарова и диджея Димиксера. И новинка называется «Дай мне еще один шанс».

Так, ну а далее мы слушаем новинку с нового альбома Григория Лепса, с одноименного. Называется она «Мира в дом».

Так, но мы двигаемся далее. Далее у нас будет новинка от Дианы Арбениной. И у нее очень странное название. The Punisher. Как-то так. Punisher. Ну, там увидите на радио, может, прочитаете правильно. Но я так и не поняла, как это правильно называется. Итак, слушаем. Диана Арбенина.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

Это классная жизнь, без цели, постоянно в дороге. Я ничего не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

Так, двигаемся далее. Следующая новинка у нас будет от Ирины Круг и Александра Круг. Называется она «Судьба-дорога».

Так, двигаемся далее по нашему списку. Далее у нас будет Катя Чехова и Иван Скрадчин. Вот так, по-моему, если я правильно прочитала. И называется песня «Я тебя не люблю».

Так, двигаемся далее. Следующая новинка будет от Кирилла Туриченко. Называется она «Люблю, куплю, поедем».

Так, приветствую всех, кто к нам присоединился только что. Всем огромный-огромный привет. Мы слушаем новинки прошедшей недели. И следующая новинка у нас будет от Люси Чеботиной и Алекса Лим. Называется она «Последний звонок».

Вот я сейчас посмотрела информацию. Обычно последние звонки были 25 мая, но вот в этом году будет 26, это завтра. А вручение аттестатов будет уже 27 в субботу. Подожди, почему пишут суббота? 27 далеко не суббота. Ну, короче, они меня обманывают, как всегда. 26 числа будут последние звонки, а выпускные будут на следующий день, насколько я поняла. Так, ладно, двигаемся с вами далее. Следующая новинка будет от Мальбека и Сюзанны. Называется она «Нежность».

Так, двигаемся далее по нашему списку. Так, следующая новинка. Давно я от него не слышала что-то нового. Полиграф Шариков. И называется она «Талант».

0: Опять микрофончик-то включать надо. Угу. Двигаемся далее. Далее в нашем списке будет новинка от группы «Руки вверх». Называется она «Холодно».
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. И больно.
1: Больше не буду тебя.

Так, время у нас осталось с вами совсем немного. Вот, и вот буквально последние две новинки мы с вами прослушаем. Следующая новинка будет дуэт Садковская «Гранж». Называется она «Привет».

Так, и последняя новинка на сегодня у нас будет от Ханны, и называется она «Танцуй».

Так, ну что ж, драгоценные мои радиослушатели, на этом у меня все. Была очень рада вас видеть сегодня всех. Всех обняла. Жду вас на следующих своих эфирах. И желаю вам всех благ, вам и вашим близким. Всем пока-пока.

0: И снова всем привет-привет! А вот и я, диджей Малай, как всегда, с вами проведу эти 2 часа и буду принимать ваши заказики. Спасибо Танюше за ее эфирчик, что она его отвела. Оказывается, я микрофон не включила, а говорила в пустоту. А я не пойму, потом посмотрю. Хорошо, что я увидела, что я микрофон включила. Так, как всегда, я буду принимать ваши заказики, но как... Ну, прежде чем я буду их выполнять, я с каждым лично поздороваюсь и включу рекламку. Так, это у нас «Живое его сердце», спасибо, спасибо, Снежка. Лена Перунова, Юлия Цезарь, Ангел Новороссия, Светик Светикова, Снежка, Рукодельница, Сергей 72, Рафаэлка, Кофеёк, Радиолидер, Диджей Велина, Е145, Сергей Беляев, Юзер 749 и Малинка. Я всех приветствую. Я не знаю, почему у меня тихо так. Я уже не помню, как прибавлять звук. Потом попробую, если у меня получится, тогда я потом попробую еще сделать. Так, сейчас я сама себя послушаю. Да вроде не тихо, я себя слышу. Нормально все. Сейчас я включил саму себя послушать, слышно нормально. Вроде не тихо. Так, давайте с вами послушаем рекламку.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
3: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя! Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо, как всегда, нашим чат-партнерам за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите и пробуйте себя. Он был у меня первый заказик. Так, если я его найду, я его поставлю. Потому что это... Смотрю, что-то нету. Есть Влада Вершинина. Так, Александр и My Family. Стук-стук, каблучки. Так, сейчас попробуем. Тогда сейчас скачаю. Какая папка? Так. Так, все скачивается. Скачалось. Сейчас надо еще добавить. Добавляется. Надеюсь, он не соскочит заказ. Ба, а что тут? Странно. Только сказалось. Странно. Вообще не добавился. Сейчас попробую на другом. А почему? Странно. Сейчас еще попробую с другого тогда скачать сайта. Восклицательный знак у меня появился. Не скачалось. Нет, так-то у меня на ноутбук скачалось, а почему-то сюда вообще никак. Нет, я когда говорю, меня вроде бы... Мне слышно нормально. Я сама себя включаю, и слышно все нормально. А почему тихо? Может быть, потому что я дальше держу? Нет, когда я вот так вот беру, так вот микрофон, меня больше. Ой, это сильнее, точнее, громче слышно. А когда я опускаю, у меня что-то не так. Да, не так уже слышно. Значит, значит надо вот так поднимать микрофон. Да, у наушников, и тогда будет слышно. Сейчас вот нормально меня слышно? Малинка. Громче стало слышно? Потому что я микрофон подняла, и слышно уже громче стало. Потому что я сама заметила, когда я опускаю микрофон, меня не так слышно. Тише слышно. Сейчас нормально? Так. Вот, и у меня опять такая же фигня. Скачивается, и почему-то никак. А почему, я вообще не понимаю. На двух сайтах вот скачала, и почему-то не добавляется. Чё? Я не знаю, что за ерунда такая? Вообще не понимаю. Ну вот, я говорю, я подняла, и лучше стало слышно. Сейчас я еще на третьем вот попробую. С третьего сайта. Скачать композицию. Что-то странно, почему мне не закачивается? На ноутбук скачались, а это как-то что-то... И опять не скачет. Ерундистика такая. Так. Странно. Почему не скачивается? Сейчас я еще попробую. У меня просто показывает в конце восклицательный знак. И все. И она у меня не скачивается. Я вот обновляю, и она у меня не скачивается. Эта композиция почему-то. Я вообще не понимаю. На ноутбук-то она у меня скачивается-то. Так-то. А почему так, я вообще не понимаю. Сейчас еще попробую. Нет, и опять такая же ерунда. Да, что-то странно. С двух, ой, с четырех, наверное, сайтов скачала и никак. Почему получается, вообще не пойму. Вот, с пятого уже. Я вообще что-то не понимаю.

Может быть, я не знаю, день такой, может. Да нет. А, ну потому что я же не работаю, да. Точнее, с этого. С босса же, я же скачиваю. Вот. С пятого. И у меня даже с пятого сайта, и мне никак. Никак я не могу скачать. Нет, скачивать, но добавить на волновес не могу. Вот, шестой уже. Шестой сайт. Сейчас я попробую. Эта композиция есть, но в исполнении другой исполнительницы, точнее. Светлана Иванова у меня никак не скачивается. Ну вот, ну что это такое? И никак. Уже на несколько сайтов уже скачала. И она почему-то никак нет, композиция не скачивается. Что-то. Не знаю, как издевательство какое-то. Седьмая, наверное. Да, седьмая. По счету. 7 раз уже скачиваю с разных сайтов. И почему-то не получается. Да. Сейчас попробую. Навряд ли. Да. Что-то без толку не скачивается. А почему, я вообще не понимаю. Так, я сейчас тогда попробую перезагрузить. Мне, может, получится что-нибудь. Так, и я сейчас вернусь тогда. Так, вот я и вернулась. А, ну вот, видишь. Поэтому и я не могу.

Tschüss. Так, все, пойдет. Да, не скачет. Значит, придется мне поставить, значит, от другой исполнительницы. Потому что я не могу ничем помочь, к сожалению. Есть вот Влада Вершинина, какая же я бабка. Так. Что-то больше, по-моему, нету. Так, ладно. Я тогда поставлю так заказик для Снежки. Это у нас будет. Влада Вершинина. Какая же я бабка?

Так, вот позвучали у меня заказики. Извиняюсь, мне потому что позвонили, и я поэтому... Так, опять меня тихо, наверное, слышно. Я извиняюсь, я отходил, потому что мне позвонили. Так, позвучали у меня здесь заказики от Снежки. Сначала был у нас Шаман «Гуляй, Россия». Потом Ева Польника. Потом Шаман «Метелица» для кофейка. И сейчас следующий позвучит у нас... А, уже позвучал. Жижей и Оленька. Хочу другого. Так, заказиков пока у меня нет. Значит, послушаем пока от меня. Будет у нас Токензо. Оставайся хорошим.

голос мой выбрал из себя. Только сердце каждый раз тянется назад. Но пойми, но вместе быть нельзя. И я больше не хочу что-то менять. Ты позволила в тебя влюбиться так же легко, как позволила уйти. И если я должен извиниться, прости. Я не

Так, это у нас были токены зомб. Оставайся хорошим. Так, мне надо. Так, сейчас я скопирую. Просто не пиши вот это слово. Потому что уже много раз ты уже пишешь. Можно, можно. Я всегда ставлю. Просто не надо. Просто пиши там этот, как он, заказ и все. Так, сейчас посмотрим. Так, вот. Заказ у меня. Так. А диджей, да, ничего. Это у нас будет Дмитрий Гревцев. Меня забрал в военкомат.

прозвучал у нас заказик. А диджей Данчо, Дмитрий Гревцев меня забрал в военкомат. Так, заказиков у меня пока что нету. Я поставлю от себя. Это у нас будет Адриана Кэс за стеной.

И это у нас была Ариадна Кэс за стеной. Так, давайте следующий послушаем. Это будет у нас Эмин. Жить, чтобы жить.

И это у нас был Эмин. Жить, чтобы жить. Так. Прилетел мне заказик. Называется... Ой, его фамилия Магеллатов. Не Мегеллатов, а Магеллатов. Так. Что-то... Мамы у меня нету. Почему-то. А, нет, есть вроде. Так. Давайте с вами послушаем. Заказик у меня будет от диджея Данчо, Виктор Магеллатов. Мама?

заказик у меня позвучал. Так, а диджей Данчо, Виктор Магеллатов, мама. Так, и у меня полетел еще следующий заказик. Хочу поесть к нам присоединился. Айболит, приезд у вас, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Так, и давайте послушаем заказик как раз от Айболита. Это у нас будет Белмон Мистика Фил. Слушаем.

Заказик у нас позвучал от Айболита, Белмон, Мистика, Афи. Снежка, я такую композицию ставить не буду. Там я послушала слова, я такую композицию ставить не буду. Так, у меня следующий заказик будет от диджей Данчо, Алена Рос, Черная смородина. Так, сейчас я посмотрю, там что там написано еще. А, для Сергея Беляева. Да, давайте послушаем.

Так, это у нас был заказик от диджей Данчо для Сергея Беляева. Алена, Алена Рос, Черный Смородин. Так, следующий у меня заказик будет от Снежки. Алексеев, с берегу. Слушаем.

Позвучал у нас заказик от Снежки. Это был у нас Алексей в забегу. Хочу по поездке к нам присоединился слушатель Семёчки. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствуйте себя как дома. Так, и пока заказиков нет, я поставлю от себя. Так, это у нас будет. Давайте вот эту. Ханна, русская красавица.

И это у нас была Ханна, русская красавица. Так, сейчас посмотрю, что-то нет такого. Может, придется мне его скачать. Сейчас я попробую быстро скачать. Сейчас.

Мне что-то находит, просто название сначала Дима Праздник, Капкан, новый хит слушать. И что-то мне находит, что-то совсем что-то другое. Что-то... Я вообще просто не пойму. Сейчас в другом месте посмотрю, потому что что-то как странно. Есть ду... Может быть, Дмитрий Туриченко Капкан, а не Дмитрий Праздник. Сейчас я скачаю. Так, а чё же мне нету? Не могу найти. Как-то название как странно.

Сейчас я попробую туда скачать. И в другом месте еще поискать. Так, вот это я еще скачаю. Другой. Сейчас попробую. Сначала вот эту, потом уже другую тогда. Надеюсь, он мне сейчас скачается. Батюшки. Странно. Почему-то я опять не могу скачать. Что-то у меня, я не знаю, как назло сегодня. Хочу скачать, у меня не получается скачивать. Чего вообще происходит? И перезагрузила Лунаес, и все равно почему-то. Вообще не понимаю. Чего у меня такое? Сейчас попробую удалить. Но у меня вообще пишет восклицательный знак.

Долил вроде. Чё-то почему-то. Да, и это ускачило, мне такая же ерунда была. Странно. И показывает восклицательный знак, что он не может скачаться. Вот скачивается, скачивается, добавляется, а потом не скачано и да, и он никак не скачивается. Странно. Почему так происходит, вообще не понимаю. Как будто это издеваются. Поэтому, наверное, на этом и делают. На боссе. А, вроде есть какой-то. Так, давайте это. Я сейчас включу, вы мне скажете, это композиция или не это. Так, заказик у меня от Семёрочек, Дмитрий Туриченко. Новый хит, капкан.

0: Ти моя жертва. Ти мой капкан.
1: Огненный дурман.
0: Нас вместе позвал.

Так, заказиков я не вижу. Ну, значит, будем от меня тогда слушать. Давайте пока вот этот. Анастасия Сотникова, «Вторая весна».

Так, это у нас была композиция Анастасии Сотниковой «Вторая весна». Хочу поприветствовать на у нас диджей Скифа. Приветствую, приветствую вас. Располагайтесь. Чувствую себя как дома. Так, и давайте с вами послушаем. Это у нас будут Динара и Элмон. Душа.

Так, это у нас были Динара и Эрман, душа. Так, заказиков у меня больше нету. Будем от меня. Давайте пока послушаем. Кьюти Кьюби, Баттерфляй. И, наверное, вот этот следующий. Певекс, Хилми.

И это у нас был Певекс Хилми. Так, давайте еще вот этот Джон Рейтон, Picture of Spring.

0: И это у нас был Джон Уэйтон. А, Джош. По-моему, Джош Уэйтон. Picture Offspring. Так, и давайте. Следующий будет. MS Interconnected.
1: Interconnected.

И это у нас был MS Interconnected. Так, и давайте будем прощаться с вами. Услышимся завтра в это время с вами. Проведем эти 2 часа. Я буду принимать ваши заказики и выполнять. Всем хорошего вечера, отличного настроения. И всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

0: Только лучшие хиты. Радио Лидер. Слушай громче.
1: Все верно. Только лучшие хиты и только на Радио Лидер. И с вами диджей Данчо. Готов выполнять все ваши заявочки и ставить замечательные музыкальные композиции. Присылайте мне их в личное сообщение или в чате, а я их обязательно выполню и поставлю только для вас. А первый трек я готов поставить, который прозвучит для Сергея Беляева 48. Поставлю для тебя его от души. Трек называется «Любимого поздно», то есть исполнительница «Любимого поздно».

Вот такой вот классный трек был для Сергея Беляева 48 от меня лично. Решил подобрать с душой такой трек. А следующий трек прозвучит для Снежки и для Алинки. Максим, сон, принимайте.

Так, почему-то трек не докачался полностью, но такое бывает. Следующий трек прозвучит для всех, пока я ищу музыкальный заказик. Gaia's Brothers, я, ты и море.

Следующий музыкальный заказ прозвучит для Снежки. Принимай, Снежка. Ты попросила поставить песню «Ветром стать». Максим, слушаем.

А следующий музыкальный трек мы послушаем для всех. Михаил Гребенщиков, хочешь закурить? Принимай.

Так, что-то сегодня вообще не везет, не скачалось, не докачиваются почему-то некоторые треки. Поэтому послушаем. С вами Мичелс. Похорошело.

0: Это был трек Mitchells «Похорошело». А следующий заказ прозвучит вновь от Снежки. Но Нейма, давай с тобой курить по-цыгански. Ну, по-обычному закурить у нас не получилось. Гребенщиков у нас не докачался, поэтому будем по-цыгански курить. Поэтому принимайте.
1: Давай с тобой курить по-цыгански.

Следующий трек прозвучит для Сергея Беляева 48 от души. Принимай. Seven Rose. Seven Rose. Песня называется «Черноплодная рябина».

Это был трек «Черноплодная рябина» с Seven Rose. Следующая музыкальная заявочка прозвучит от Снежки для всех. Макс Барских, «Неверная».

Следующий трек прозвучит для Юляшки. Попросила Снежка поставить. Трек называется «Ля ты какая, ля-ля». Исполнителя не могу выговорить по-английски, написано. Вот поэтому вот так вот. Но принимайте.

0: Только лучшие хиты. Радио Лидер. Слушай громче.
1: Следующий музыкальный заказ прозвучит от меня. Для Сергея Беляева 48 и для Андрюхи, то есть для Островок 123. Песня группы «Заплатки». Пряничек медовый. Слушаем.
2: Да-да, заходите.

0: Следующий трек прозвучит от меня для Снежки. А какой трек, ты услышишь сама. Но я скажу лишь только одно. Погнали!
1: Der Start! 0 auf 100 in 2 Sekunden! Los geht's!
2: Schumacher.

Это был трек «Шумахер». А я поставлю следующий трек, который попросила Снежка. Стюардесса по имени Жанна. Слушаем. Владимир Пресняков.

Следующий трек прозвучит для Снежки. Она попросила поставить Казан Казиева скрипач. Я поставлю. Только немножко в необычной обработке. Но трек его. Поэтому принимай.

Следующий трек прозвучит вновь для Снежки. Ты у меня попросила поставить песню «Весна». Трек называется «Я сама». Я нашел данный трек уже в эфире.

Следующий трек прозвучит вновь от Снежки. Принимай. Ты попросил меня поставить Million Farmer. Включаю.

0: посмотрим.
1: Следующий трек прозвучит для Снежки. Она попросила меня поставить Любе, Луна. Выполняю твой заказ. Трек уже

Да, стая, я старик. Я словно стертый клык. Не перегрызь мне память вольных снов. В них пыл давно затих, и больно бьют под дых. Глаза моих друзей, глаза моих друзей.

голод нас давит.

Да, это была эта песня лайв-версия. Группа Любе. Луна. Следующий музыкальный заказ прозвучит для нежного солнышка от меня. Она тут только что появилась на радио. Поэтому принимай, радио малышка.

0: Следующий трек прозвучит от Снежки, Вадим Усланов. Ты сделана из огня. Так что послушаем данный замечательный трек.
1: Ты сделана.

Следующий трек прозвучит для меня от «Нежного солнышка». Песня называется «Муж» в исполнении Таши Целаговой.

Это был Гаэтл Брадлес, «Малиновая лада». Следующий прозвучит мой кавер на «Королеву Снежную». Принимай.

Следующий трек попросил меня поставить Снежка. Олег Семенов, «Черные розы». Слушаем.

Следующий, последний трек прозвучит от меня для всех радиослушателей и также для Снежки и Нежного Солнышка. Песня «Дельфиненок» в моем исполнении, кавер. А я напоминаю то, что завтра мы услышимся с вами ровно в 12:00 по Москве. Я буду вместе с Нежным Солнышком. Ну и в 22:00 тоже услышимся, как обычно. А с вами был диджей Данчо. И также я хочу поблагодарить тебя, Снежка, за то, что оставляла свои заявки. Я постарался, по крайней мере, все выполнил. Тебе огромное спасибо. И тебе, Нежное Солнышко, огромнейшее тоже спасибо. А я включаю последний трек «Дельфиненок». А с вами был диджей Данчо. Всем пока-пока, доброй ночи и мяу!

Сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

Уведет меня дорога, не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава, и в счастье есть дыхание беды.